0: мона спиття,
1: а стом мона спиття,
0: аннер дайда наротугар,
1: аннер дайда наротугар,
0: алгеста